Ты мужчина? Встань! Стой прямо, расправь плечи! Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон. Забавно.

может днем, может быть ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно, на исходе дней.

последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы, мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах, придут ренние росы. Дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение, а я пенею

Thank you.

Сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы оцените.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится весь.

Сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

мужчина? Встань. Стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй, не танцуй, не танцуй.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

Нетворки в вами не вырисовку и не веру. Мы показываем на Андрю Леонидову стакию. Там занято, там кофеек финит. Поэтому крутая у нас вига.

Вот такая. И клямка повыдали, вика написано, я не вылези, и не валяфоливку, и не вин данту. А теперь я передаю Геверу Дантику. Принимай.

Всем еще раз приветик. Мы с вами. Я диджей Данчо и нежное солнышко. И мы проведем это время вместе с вами в хорошей компании и в компании классной музыки. Пишите нам свои личные сообщения, музыкальные заявочки, а мы их выполним. Первый трек, который я хочу включить, это будет Джакон и Келиана «Жиганская». Слушаем и наслаждаемся.

0: баллов.
1: Вот такой вот, вот такая композиция прозвучала от меня, Жиганская, Гильяна и Джаком. Я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Ставь замечательную композицию.

cookie. Piefnum. Afki. Yafki. Bifki bla. Флюфаем. И выкапиваем музыкальные треки.

0: Вот такая пепельно повышая без тебя питана для данту и на всех лягивы флюфакей. А теперь передаю тебе микрофончик. Принимай и ставь заметательную капофекелю.
1: Я хочу напомнить то, что у нас сегодня 1 июня, и это и первый день лета, и также самый замечательный праздник – День защиты детей. И поэтому я хочу поздравить всех с этим праздником, всех детей, всех, у кого есть дети, хочу поздравить с этим праздником. И в честь этого праздника я хочу поставить песню «Мамонтенок». Песня про мамонтенка, хочу поставить песню, поэтому слушаем.

0: Пусть мама меня непременно найдет, ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети.
1: Вот такой вот трек прозвучал. Еще раз всех с праздником, с Днем защиты детей. А я передаю микрофон себе, нежное солнышко, ставь замечательную композицию.
2: Я хочу поздравить всех праздником Дня защиты детей. И хочу поставить песенку. Я рисую. Слушаем и наслаждаемся.

Я тут не могу повторить, поэтому эту копию я приеду в этот свет.

0: Вот такой интерес пленов повод Данаин Афитов передаю слово Данкику. Принимай.
1: А я тем временем для вас включу трек в исполнении Лисицына «Синее-синее».

Это был Лисицын, синее синее. А следующий трек вам поставит нежное солнышко, поэтому нежное солнышко, принимай микрофон.

0: Так, у Каповеки его.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Дояркая.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

не все планеты светят ярко. У них видать, как у людей. Мне Ленка нравится, да ярко. Вот это груди бугалей. Я назначал мне рассвидания, все зазывал на синовалку.

Софьете Ивановне то, что конюхам, ну то, что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простить измену обещал. И как бы ку мои страдания, а я извелся, истощал. Да ты не плачь, не плачь, тальяночка, не рви мне душу на мехи. Со старой липой на поляночке другие кружат мужики. За старой липой на поляночке тебя я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ей дал. Не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Мне Ленка нравилась доярка, особо груди, что у ней.

0: старые пой на поляночке, тебе я часто поджидал. Моя молочная доярочка, какие груди бы ты дал.
1: Вот такая повыкала проповедина песня поляноликом. Сенгели, сенги, фандва. А теперь передаю заказчиков, пока не прилетела. Поэтому я передаю Гевелю Данту. Принимай и вставь халюфелю каповеки.
2: Ну а я поставлю песню «Мирон Хмельной», которая мне мама тихо говорила. Короче, слушаем.

Вот такая была песня, кавер на песню Киркорова в исполнении Мирона Хмельнова, то есть AI-исполнение. Ну вот так мне тоже нравится, как она звучит, поэтому надеюсь, и вам понравилось. А также я передаю сейчас слово тебе, нежное солнышко. Принимай микрофон.

Да, я уже поняла. Я хочу пифлом поставить, поплевать, поставить яйфоем. Ой, не яйфоем, а по-другому. Набивается, фав, надуя.

Вот такой где на кинем був свет поет. Ты там надо я тебя.

0: Вот такая повитая каповитая. Наки любовь света, а встав передалю гвелю данто принимай.
1: А я тем временем поставлю трек для нежного солнышка и снежки. Песня называется «Ностальгия о будущей любви», Михаил Круг. Так что послушаем Круга. Хорошо.

Я не стар, но поверь, уже седой. В нашей жизни ничему не удивляюсь.

Вот такой душевный трек прозвучал от меня для нежного солнышка и снежки. Это очень классный трек. Мне самому он очень нравится. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Ставь замечательный какой-нибудь трек.

потому Киля прифыла афнифкин не полюбки напифаном. Я его не могу покидать, поэтому принимай так.

0: Вот такая на повышенный телефон. А теперь передаю Гевею Данту. Принимай.
1: А я следующий трек поставлю для всех девушек. Это будет немножечко песня с юмором, но... Короче, слушайте Кадышева и «Золотое кольцо», «Напилась я пьяна».
2: Лучшие хиты. Радиолидер. Слушай громче.

Вот такая вот композиция прозвучала в исполнении Надежды Кадышевой для всех девушек. А следующий трек вам поставит «Нежное солнышко». Принимай микрофон и ставь замечательную композицию.

Апрель в трек. По февраль фневки. Группа Блява, Воки и Бакинки, принимай.

Repita-lo. Que levanto prende mais. Microfone que...

0: Так, извиняюсь, у меня что-то было с интернетом, у меня долго подключалось, но такое бывает. И как раз только что прилетел мне заказик прям под конец трека твоего нежное солнышко, прилетел заказик от Снежки. Трек называется «Газонокосилка». Она попросила его поставить, поэтому я обязательно его включаю, и трек уже летит в эфир.
1: Только лучшие хиты. Радиолидер. Слушай громче.

Вот такой вот замечательный веселый трек попросила меня поставить Снежка. Газонокосилка называется трек. OST Studio. Как-то так пишется. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. А пока я пойду искать очередной музыкальный заказик.

повалю. Да пефну, а я пока надуваю казик.

0: А, ки пи пи
1: Так, что-то нежное
0: солнышко понимай.
1: Так, да, я уже хотел это выйти. Вот. У меня уже есть заказик. От слушателя... Или слушательницы, я так и не понял. Но с ником DJ Ли Колли. Вот. Заказик я уже нашел. Трек уже найден. Поэтому принимайте ваш трек и слушаем.
2: Только лучшие хиты. Радиолидер. Слушай громче.

Вот такой вот трек прозвучал для диджея Али Коли. А я тем временем передаю микрофон тебе, нежное солнышко, ставь музыкальный свой трек. А я пошел искать заказики, а то мне летят и летят, как ни странно. Спасибо вам, кто заказывает треки, поэтому я пошел искать заказы.

Я Вакавик, флюфакельна и флюфники. Неловкий трек по-английски. Написано, я не могу покидать. Неловкий трек, поэтому принимайте так.

Вот такая пожилая песня. Не русская, а какого-то флюфакина пылесолёва кавер. А теперь передаю тебе Гевинданту.

0: А я выполню заказик от Снежки для DJ Павел X61 Рус. А Трофим, город Сочи. И также скажу то, что DJ Павел X61 Рус, которого песню заказали, к сожалению, поставить в эфир я ее не смогу и не имею права, потому что там, короче, нецензурное выражение есть в этом треке, поэтому, ну, мы поступим с вами так, я потом просто заменю вам на другой трек, я поставлю «Вокруг шум» группы Каста, но это уже после «Нежного солнышка», поэтому я сейчас ставлю трек «Трофим», город Сочи, принимайте.
1: Только лучшие хиты. Радиолидер. Слушай громче.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Это был трек «Город Сочи» для диджея Павел X61Rus от Снежки. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай и ставь замечательную композицию.
2: У меня вокавик, но у меня два вокавика. Один с матом я не буду вставить, извините. И флюфакеля, и от флюфакеля, и флюфаники. Поэтому я поставлю афневский вокавик, мелонгеля. Принимай, Афнев.

Вот такая пифля моя зая повертая для фнифки. Кто-то вообще и так вокалики и так. Папа я и в как вокалики, а я передаю гибелю данту.

0: Следующий трек прозвучит для диджея Павел. Павел, диджей Павел 61 Рус. Каста вокруг шум. Я обещал заменить на этот трек. Так что меняю.
1: Только лучшие хиты. Радиолидер. Слушай громче.

0: Это была каста вокруг шум для DJ Павел 61 Рус. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко, а пока я пойду добавлять очередной музыкальный заказик в плейлист.
1: Проверки в кабель. Не знаю, а кого это и флюфкель, и флюфнита принимайте вас в кабель.

0: Вот такого ковика помыла не на юбким веке. На английском. Английский я не знаю, и поэтому не читаю. Не умею по-английски читать. Поэтому я передаю Евгению Данчику.
1: А я тем временем хочу поставить заказик от Снежки для диджея Кофеёк. Это будет Настасья Самбурская. Ах, уедь, мой милый. Так вроде песня называется правильно, если я правильно понял, который ты написала. Вот я нашел этот трек и уже ставлю его в эфир.
2: Только лучшие хиты. Радиолидер. Слушай громче.

Вот такой вот я трек поставил для кофейка от Снежки. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай и включай замечательную композицию. И время у нас уже к концу подходит, к сожалению, но успеем что-то поставить.

А у меня есть вокалик. Опять неловкий, понятно. Я не умею по-английски писать. Понимаете так?

boys are back. DJ Alligator and CSJ.

0: Volta com teia para voltar, filho. E a pisa e o frio de velho dano. Que com na família eu levo mal. Eu vou e minha teia para eu tomar o pêm. Tô andando para trás. Vaca viquinha, meu belo fio de panique. Vai, filho. Panheta mobilinda, eu que filho lento, prende mais.
1: А я тем временем хочу от себя поставить последний трек и напомнить то, что мы еще сегодня с вами услышимся обязательно. А последний трек прозвучит заказик от DJ Павел X61 Rus. Nelly, My Place. А я с вами не прощаюсь, я говорю до новых встреч и включаю последний трек от себя.
2: Только лучшие хиты. Радиолидер. Слушай громче.

0: трек. И, как говорится, всем до новых встреч. А микрофон передаю тебе, нежное солнышко, принимай.
1: Это на 2 минуты. Ну, есть кулики коляво, одинокие, в каверке наляпаяльте. Потаю его. Кулики коляво, всем до новых встреч. И фи, улинимова, с вами пианиту. Мефи датчиком.

Я не могу не так делать. У меня Боб. Ба. Я не могу пифану давить подай. Пипы говорят. Всем до новых встреч, эфир. С вами Би. Не валит фонечку. Эгвей. Данту. Всем до новых встреч.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

Меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою в мир прекрасный увела тебя.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение, а я пенею

Всем добрый вечер, с вами диджей Эвелина. Я жду ваш заказ. А пока послушаем хрупкий шедевр. И будет Сергей Быстров «До небес».

이제 다

Это был хрупкий шедевр и Сергей Быстров «До небес». А сейчас послушаем Ирина Савельева «Красивая и верная». И будет песня группа «Три восьмерки». Льву нужна львица.

Это была группа 3 восьмерки. Льву нужна львица. И была Ирина Савельева, красивая и верная. А сейчас послушаем группу Soul Kiss. Осторожно, и будет Алена Росс. Я буду нежной.

Это была Алена Росс «Я буду нежной» и группа Soul Kiss «Осторожно, это любовь». А сейчас послушаем группа 140 «Удар в минуту» «I love you» и будет АИ 306. Встретимся. И я жду ваши заказы.

Это был АИ-306. Однажды мы встретимся. И была группа 140 ударов в минуту. I love you. А сейчас послушаем. Айгор, твой мир на нежности твоей. И будет группа Аха.

Это была группа Аха, и был Айгор. Я строил мир на нежность, на честности своей. Послушаем Акмалов и Султан, Delete Me. И еще будет песня про меня, про белую кошку с голубыми глазами. А Европа за облака.

Это была «А Европа» за облака. И была песня «Белая кошка с голубыми глазами» Акмалов и Султан Делитми. А сейчас послушаем группа «Ахрам» «Твой голос». И будет «Айгур» «Музыка в сердце твоем» и «Аханов и Дрюня».

Это был Альхмюня, девочка-ангел. И еще были Ахрам, твой голос, и Айгор, музыка в сердце твоем. Сейчас послушаем. Евроденс – это рай, и будет фактор 2, промокод 2.

Это был Айгор, музыка в сердце моем. И были Охрана, твой голос, и А Европа за облака. А сейчас послушаем Рай. Карие глаза, и будет Айгор, цена промаха.

Трон теперь не гладь камней, а шрамы, что горят огнем. Чем больше ненависти в ней, тем ярче царствие.

Это были Альмханатан, «Я тебя люблю». И была Ахра, «Карие глаза». А сейчас послушаем заказ из чата у камина от Олегона. Песня на его стихи. Слушаем две песни.

Это были два заказа от Олегона и были песни на его стихи. А сейчас послушаем. Айгор, девушка в красивом платье.

хочу шагнуть навстречу, забыв про все вокруг. В тихий дивный вечер коснуться нежных рук.

Это был Айгур, девушка в красивом платье. А сейчас будет заказ из чата у камина. От Олега будет песня на его стихи. Песня будет про Кэтрин. Слушаем.

Это был заказ из чата у камина от Олегона, и была песня на его стихи. А сейчас послушаем. АИ-306. Ты да я, да мы с тобою. Слушаем.

Это был АИ 306, когда я, да мы с тобою, а с вами была диджей Эвелина. И встречаем диджея Серегу 72 и пожелаем ему легкого эфира.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие уважаемые радиослушатели. Прежде чем начать эфир, я хочу поздороваться с нашими радиослушателями и выразить огромное спасибо всем ведущим, которые ведут эфиры на своих радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. А радиослушателей, которые сегодня слушают мой эфир, я приветствую. А слушает нас сегодня Радио Лидер, Радио Ночь Любви, Радио Мегамикс и Радио Чистый Кайф. К сожалению, Танюша у нас приболела чуть-чуть, ну, дай бог ей здоровья. И эфир буду вести я, Сергей 72. А еще хочу поприветствовать всех, кто нас слушает на наших чатах партнеров. А вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя! Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих, если вы активный человек. Если вы, самое главное, адекватный человек. Если вам 21+. И если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. А пока жду ваши заказики. Свое личное сообщение от меня вам будет гимн Тюмени.

Ну вот мы и прослушали про Тюмень песенку, и мне сразу же прилетел заказик от Славика. Славика потянуло на молоденьких. Первокурсница, принимай.

Да, Славик, вот я забыл, как песня называется. Я тебе ответочку потом поставлю на эту песню. Я сейчас все равно ее найду. А пока от меня вам будет, скажи, любовь моя, ну хоть одно ласковое слово, ядрёна кочерыжка.

Скажи, любовь моя, зачем я все прощаю? Зачем живу мечтой, что ты еще моя? Я сам себе не верю, но все равно скучаю. И даже тишина шепчет твое имя зря.

падал, я терялся в темноте. Но сердце не соврет, оно все так же о тебе. Скажи, любовь моя, зачем мне все мечтать, если без тебя я не умею дышать? Скажи, любовь моя, хоть раз, хоть шепотом в тиши, что помнишь ты меня, что ждешь, как прежде, и дыши. И если даже мир разрушится опять, я все равно тебя не перестану ждать.

Ну вот такая вот песенка была от меня, конечно. Сейчас я обещал Славику ответочку, молоденький хищет. Вот тебе про молоденьких как раз песня, Славик.

Вот так вот, Славик, чем на первокурсница бросаться, 5 минут у зеркала постой, можешь чуть и поймешь. А я вот частушечки сейчас вам включу про это.

Ну вот белого платочка не дала, а потом пишут, елки-моталки, любви нету. Надо белый платочек давать, потом будет любовь, а пока... Раздели со мною лето, это заказчик от Славика. Принимай, Славик.

Вот такой вот заказик веселенький был у нас от Славика. От меня вам будет не весело. Просто к пернатой гадалке сходим.

Вот такая вот пернатая кукушка прозвучала у нас на радио «Лидер». Вот Славик молодец, он пришел послушать свои песни, заказывает и заказывает, и слушает свои песни, а остальные что-то притихли. Вот в конце эфира точно попрут заказы, но это не значит, что они их услышат. Славик, а твой на Байконуре лето принимай.

Вот даже и на Байконуре бывает лето, это всем Славик сказал. Вот как я девчонок напугал в эфире, сразу же заказики прилетели, первая успела, Ярчонок. Я, говорит, к тебе не подойду. Да ладно, Ярчонок, покажу семечек, подойдешь.

Вот, и ты ко мне не подходи. Отдай, говорит, мою игрушку и не ходи в мой горшок. Все, развод и девичья фамилия. Это понятно. А вот с радио «Чистый кайф» Ноктюрн заказала мне. Вот написала же не по-русски. Мувау. Что такое, не знаю. Принимай.

Вот такой красивый заказик у меня был от Ноктюрна с радио «Чистый кайф». А вот Снежка у нас, я вот что-то не пойму, то ли она в детство кинулась, то ли что. Детскую песенку и надо про зайку. Ну, принимай.

Вот такой вот заказик у меня был от Снежки. А Слава заказал, говорит, любовь хулиганка, так что Ноктюрн, похулиганит и вернется.

Вот такая вот любовь хулиганка. Эти глаза, говорит, напротив. Ирчонок заказал эту песню. Песенка-то и вправду хорошая. Принимай, Ирчонок, а мы вместе с тобой ее послушаем.

Вот такой красивый заказик был у меня от Ирчонка. Ноктюрн, я обещал для тебя песенку поставить. Я ее сейчас обязательно поставлю. Какая же я бабка! Вот это вот, прими к сведению, потому что бьют-то не по паспорту, а по физиономии. Вот сколько тебе в душе, столько и есть. Принимай.

Во, какая же ты бабка ноктюрн. Ладно, то сейчас Остапа точно понесет. На причале Кронштадта Славик мне заказал. Ну что ж, пойдем посмотрим, что там на причале делается.

Вот такой заказик у меня был от Славика. Аннушка, удача, по-моему, Снежка начала под тебя косить. Тоже одела красную шапочку и пошла почему-то в Эстонию. В общем, эстонская красная шапочка.

Причем тут руки мыть? Вывод простой. Не покупайте пирожки с рук, и все будет нормально. Снежка, а вот нежное солнышко ласково тебя называет, для тебя песенку. Сумасшедшая говорит, принимай.

Вот такая вот сумасшедшая Снежка. Ну, это не я сказал. Это нежное солнышко подарило такую песню для нашей Снежки. Да, вижу, тут ведущие подошли на радио «Лидер». Так что скажу вам, после этого эфира будет беседа у нас. Так что заходите все в Макс, и вы там получите ссылку на беседу. А пока Ирчонок говорит, одна на двоих бессонница, нету, Ирчонок, спасибо, возьми ее себе, мне не надо.

Вот такая вот бессонница у нашего Ирчонка. А Славик хочет послушать диджея Бабу-Ягу. Ну, к счастью, у нас Бабы-Яги нету, а вот песенку послушай.

Вот такая баба-яга была от Славика. У нас прекрасное нежное солнышко, конечно, ну как тебе сказать, чтоб никого не обидеть, оригинальное, во, подобрал слово. То, значит, пришла сразу же, обозвала нашу Снежку сумасшедшей, а сейчас говорит: всем привет, это для всех привет, говорит, молодец.

Вот такой привет послала для всех нежное солнышко. Малинка, толк – это программка для беседы, но можно и не через программку, можно просто через браузер. По ссылке переходишь в браузер, включаешь там микрофончик и разговариваешь. Так что ничего там сложного нету. Снежка говорит: «Курочка ряба, нежное солнышко». Она не написала, что для тебя, но, наверное, говорит, что ты курица, раз ее сумасшедшей назвала. Принимайте.

Вот такая вот курочка ряба у нас была от Снежки. 221-й юзер, и вас тоже приветствую, вам добрый вечер. Вот жаль, не знаю вашего имени. Но это поправимое, я думаю. Нет, уже непоправимое. 221-й ушел. Пьяная у нас. А кто? Да Ерчонок. Кто еще может быть пьяной? Принимай.

0: Вот такая вот речонка у нас пьяная от тебя. А вот от кого тебя, я не знаю. Наверное, вот таких вот слов наслушалась.
1: По колах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение, а я пенею

Вот такие вот нежные слова, видимо, девушки услышат и сразу же пьянеют, а потом кайфуют. Давайте-ка покайфуем вместе.

Ну, покайфовали, хватит. Малинка пишет. Какая может быть любовь, кайфую. Я люблю только себя. Принимай, Малинка.

Вот такая вот Янка хулиганка была. Ну и напоследок от меня будет «Ах, луга, луга».

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания. Я говорю вам до скорой встречи в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые будут вести после меня эфиры, просто пожелаю легкого слушателей. Я слушаю, ко мне присоединяться и пожелают вам того же самого. А вам, дорогие наши радиослушатели, кроме здоровья, кроме всех благ, вся наша дружная диджейская команда желает еще и вот это.

И снова всем привет-привет, а вот и я, диджей Малай. Как всегда, я проведу с вами эти 2 часа и буду принимать ваши заказики. Спасибо Сергею 72 за его эфирчик. Ну и пришло мое время вести свой эфирчик. И прежде чем я буду ставить ваши заказики, я сначала с вами поздороваюсь с каждым лично и потом поставлю рекламку от наших чат-партнеров. Спасибо, спасибо. Спасибо, Ангел Новороссия. Спасибо, Снежка, за пожелание легкого эфирчика. Спасибо, Велиночка. Спасибо, Аннушка, удача. Так, ну и... Так, я хочу поприветствовать тут у нас Куба, либо ТМ какой-то. Эрчонок, Лена Пернова, Юлия Цезарь. Юлия Цезарь, точнее, Ангел Новороссия, Снежка, Арфаэлка, Кофеёк, Радиолидер, Джей Эвелина, точнее, Диджей Эвелина, Аннушка Удача, Ирина, Красная Шапочка, Е145, Р3Ц98, Юзер 060, 749 и Малинка. Я всех приветствую. Так, ну и давайте послушаем рекламку.

0: юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
1: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
2: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат KitKit.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: создателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо нашим чат-партнерам, как всегда, за их рекламку. Ну и, конечно, у нас идет набор диджеев. Приходите, пробуйте себя. Так, заказиков у меня нету. Давайте пока от меня послушаем. Первый будет у нас Сюзанна Светличная. Так, я включу, чтобы себя слышать. То что-то я не знаю, наверное, тихо говорю, может быть. Да, опять. Вот, чтобы громче меня слышно было. Так, послушаем Сюзанна Светличная. Он даже не знает. И Сюзанна Светличная, широка река.
2: А он даже не знает, даже не знает.

выбрала себя. Только сердце каждый раз тянется назад. Но пойми, но вместе быть нельзя. И я больше не хочу что-то менять.

Так, это у нас прозвучало Infinity с композицией «Я так хочу». И давайте с вами послушаем следующую композицию. Давайте вот эту.

И это у нас была группа «Градусы» с композицией «Градус 100». Так, и давайте следующее с вами послушаем. Это у нас будет «Infinity, я так скучаю».

Так, и это у нас позвучала группа Infinity, я так скучаю. Так, и давайте следующее послушаем композицию, наверное, вот эту. Давайте, наверное, вот эту послушаем. Так, это у нас будет Юлена, я так хочу услышать голос твой.

И это у нас прозвучала композиция. Юлевна, я так хочу услышать голос твой. Так, и давайте с вами послушаем следующую. Так, это будет у нас 3-8. Так, и Динара и Элман, душа. 3-8, не Васильда.

Но если на миг подзадуматься, разобраться обо всей ситуации, ты всего лишь часть системы для обработки большой информации. Было бы круто внедрить тебя в красивое тело и посмотреть, но это, увы, невозможно.

Прозвучали у меня здесь две композиции. Так, это у нас сейчас последняя была Динара Елман «Душа». Так, а первая была 3.8 с композицией «Нейросеть». Так, давайте еще вот эту пока послушаем. Филатов и Карась, включи музыку.

И это у нас были Филатов и Карась с композицией. Включи музыку. Так, ну и давайте с вами следующий послушаем. Вот это, наверное, пока что. Он мучит, зивит очки и кольца Детси. По-моему, вот это послушаем. Так, и пока вторую композицию послушаем. Это будет у нас «Гравитация, а тебе поет душа».

Звучали у нас эти две композиции. Так, это какие у нас были? Я уже... Так, вы нам музее, очки, кольца, я не помню, как называлось. И гравитации, а тебе поет душа. Потому что у меня полностью не написано название, поэтому я не знаю, как там пишется. Точнее, как написано. Так, и давайте с вами послушаем следующее. Так. Сейчас я пока поищу. Так. Вот это, наверное, давайте. Анна Рич, спасибо за любовь.

И это у нас была Анна Рич с композицией «Спасибо за любовь». Так, и давайте, наверное, вот это послушаем. Будет у нас «Шаман», «Гуляй, Россия». И следующий давайте послушаем. Наверное, вот этот «Rednex». «Why you here?» А, «We're here?»

Так, прозвучали у меня две композиции. Первый был у нас «Шаман Гуля Россия» и вторая «Rednex Watch You», или «Wish You We're Here». Так, и давайте следующее послушаем, наверное. Так, первый у нас будет вот это. «Интегр, ты нужен мне». Так, и вторая. Так, сейчас послушаю, я тогда поставлю.

Так, я забыла, и мне же надо уже сейчас прощаться. Так, и это у нас была последняя композиция на сегодня от меня. Интега, ты мне нужен. Композиция это у нас. Точнее, правильно, Интега с композицией ты мне нужен. Так, и мы уже услышимся, значит, получается, с вами. Так. Это получается уже в субботу, в это же время. Проведем эти 2 часа, 20:00 до 22:00. Я буду принимать ваши заказики, как всегда, и выполнять. Всем хорошего вечера и отличного настроения. И всем пока-пока. Звери, до скорой встречи. Всем пока-пока.

0: на связи! Радиолидер! Твоя волна!
1: Всем привет! На связи ваш диджей Данчо. Я в эфире, и эти два часа я проведу вместе с вами. Пишите свои музыкальные заявки мне в личные сообщения.

0: А с вами диджей Данчо. Всем-всем-всем добрый вечер. В эфире я проведу с вами это замечательное время. Пишите свои музыкальные заказики мне в личку, а я все исполню только для вас, ваш диджей Данчо. И первый заказ я исполняю вчера, который не успел поставить, от Островка 123 для его любимой девушки Алинки. Шикарная и опасная группа Три Восьмерки. Ну, не знаю, как насчет опасная, но я поставлю этот трек обязательно. Так что слушаем уже, он летит в эфир.
1: Я

Следующий трек прозвучит для Снежки и для Алинки в исполнении певицы Максим. Трек называется «Знаешь ли ты?». Поставлю ремикс-версию, потому что мне она больше нравится, поэтому включаю.

0: Это была Максим, знаешь ли ты, для Алинки и Снежки. Надеюсь, вам понравилось в таком исполнении. А следующий трек мы послушаем от меня для всех. 140 ударов в минуту. Котенок.
1: Только лучшие хиты. Радиолидер. Слушай громче.

0: Pregunté.
1: Так, а теперь следом мы с вами послушаем трек. Он прозвучит вновь для Алинки, для Островок 123, для Нежного Солнышка и для Снежки. Т1-1, Белый Танец. Трек летит в эфир.
2: Лучшие хиты. Радиолидер. Слушай громче.

Ладонь в ладонь, глаза в глаза, молчим. Играет музыка, ярко блестит сатин.

0: А теперь мы с вами послушаем нейроисполнителя Татетра. Шепот. Дыхание 2.0. Поехали. Включаю этот трек.
1: Только лучшие хиты. Радиолидер. Слушай громче.

0: Следующий трек прозвучит от меня. Для Снежки принимай. Виктор Королёв, «Хулиганка».
1: Только лучшие хиты. Радиолидер. Слушай громче.

0: Следующую композицию мы прослушаем с вами. Песня группа «Голоса предков». «Виновата ли я, что храплю?»
1: Только лучшие хиты. Радиолидер. Слушай громче.

Следующий трек прозвучит для всех девушек. Группа Шанхай, Королева. Принимайте.

теперь мы с вами послушаем Королеву Снежную в моем исполнении. Так что трек включаю в эфир.

Следующий трек мы с вами послушаем. Он прозвучит для всех. Айгор под холодным дождем. Включаю.

Айгор под холодным дождем. Я напоминаю, что вы можете оставлять заказики. Я обязательно приму. Потому что что-то я их не вижу у себя в личке. Поэтому... О, что-то уже прилетело. Ну, короче, посмотрю, что трек получится. Поставлю. Следующий трек я хочу включить. Алена Росс, «Снежинка».

Это была Алена Росс, «Снежинка». А я поставлю заказик. Получается, то есть поставлю я трек, который прозвучит для Снежки. Аркадий Грейк, «Маленькая девочка». Я поставлю ее не в оригинальном, а в ремиксе от DJ Jerry. Поэтому слушаем.

Следующий трек я вам поставлю. Шатунов. Silver Night. То есть это Шатунов и кавер какой-то AI-группы. Я не могу выговорить по-английски. Вот, поэтому слушаем Silver Night.

Следующий трек мы послушаем с вами группу Freestyle. Не говори мне прощай. Так что слушаем.

0: Ну и по традиции, музыкальная сказка для взрослых. Нэнси, слушаем.
1: Жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России –

них детки. Мальчика назвали Степаном, а крошку-девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.

Следующий заказик прозвучит для Снежки. Ты попросил меня поставить трек, который вчера мы для тебя сделали. Но принимай. Проект AI Dancho. Трек называется «Снежка в эфире». Поэтому так вот. Ну, решил я свой AI творческий проект так назвать. Проект AI Dancho. Пускай так мне называется. Поэтому слушаем.

0: А теперь мы с вами послушаем трек, который называется, я не знаю как, потому что не помню, как он правильно называется. Может, кто-то и напишет, как он правильно называется, но поется вот в треке так, типа Короче, слушай.
1: Эта песня посвящена...

Вот такой вот был трек, прекрасный для вас. А следующий трек прозвучит для нежного солнышка от меня. Трек называется «Про нас» в исполнении группы «Ритм дорог».

Следующий трек прозвучит от меня. Мой кавер на песню «Дельфиненок».

А сейчас мы с вами послушаем трек группа «Мой двор». Мам, я бросил курить и ночью бродить, короче, по ним принимать.

сколько их не сделав в жизни первый шаг, домой пришли в солдатских цинковых гробах.

встретив первую весну, домой пришел в солдатском цинковом гробу.

Сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

0: Недостаток белка в вашем рационе не только ускоряет потерю мышечной массы, но и влияет на качество жизни в пожилом возрасте. К такому выводу пришла группа международных ученых, которая проанализировала данные 40 тысяч жителей старше 50 лет. Выяснилось, что люди, которые в более молодом возрасте редко употребляли продукты, богатые белком, чаще остальных сталкиваются с возрастным снижением физической функции. Допустим, они испытывают трудности при ходьбе на небольшие расстояния или при выполнении повседневных задач. Именно поэтому медики призывают заботиться о своем здоровье еще в молодости, регулярно употреблять в пищу продукты, обогащенные белком, которые позволят сохранить вашу физическую активность в более старшем возрасте. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: BTS Swim.
1: Второе место.
2: Alan Walker Broken Strings.
1: Первое место.
2: Bibi Rexha и Faithless New Religion.
0: Хиты на сайте hitfm.ru и

0: Лучшие хиты мирового класса слушайте на радиоканале «Музыкальный мир».
1: Если у вас есть опыт работы в радио, или вы просто мечтаете попробовать себя в роли диджея, мы будем рады видеть вас в нашей команде. Это отличная возможность проявить свои таланты, поделиться любимой музыкой и стать частью дружного коллектива. Не упустите шанс. Приходите к нам, и, возможно, именно вы станете новым голосом нашей радиостанции.

Наш эфир подошел к концу. Спасибо за внимание. С вами был радиоведущий Чижик. Всем пока-пока.

под ясною луною, всевидящее око луны всегда со мною. Сегодня мы в разлуке, что будет, кто же знает, но о тебе, любимой, луна напоминает. Сегодня мы в разлуке.